0: Извините, можно мне, пожалуйста, деньги? Я хочу обратно к папе. Пожалуйста. Пожалуйста.
1: Tu vas voir, ça va aller. Ça, ça va s'arranger.
0: Спасибо. Большое спасибо.
2: Я дал ему мой номер телефона. Он позвонит. Я уверен, позвонит. Степан.
3: Алло?
0: Алло?
3: Pardon. Алло?
0: Нет.
4: Ah,

0: Эй!
1: У вас есть нормальная музыка? Ну, что мы хотели бы послушать?
0: Bonjour, monsieur.
1: Что-нибудь интересное? Это французы. В России такие хорошие группы.
0: Pardon?
1: А русские сети есть?
0: Merci, monsieur. А что ты купила память?
1: Вот это? Увидимся скоро.
0: D'accord.
1: Пока.
0: Allez, salut.

Я надеюсь, что ты волновался за меня. Я на автобус не сел. Я был с утесями. Сыграй.

0: Могу я это взять? Я хочу показать папе.
1: Так, пойдем, да, в этом с конца.
0: Это твоя девочка?
1: Ты garçon plein de surprises, toi, hein?
0: Ты на ней будешь жениться?
1: Alors, comme ça, t'es marié?
2: Oh, oui, oh, oui.
0: Телефон! Папа!
2: Können wir?
0: Oui, oui, oui, oui.